0: sits and combed by you. Сюга руга, пускнуть кюканг по ю.
1: Клаб ФМ, Капе Радио.